0: У Руслана сегодня большая радость. К ним в абхазское село приехало 5 братьев-благовестников. С отцом Руслана они будут ходить из дома в дом, рассказывать жителям о Спасителе Иисусе Христе, раздавать Евангелие. «Может быть, они возьмут и меня?» — с замиранием сердца думал Руслан. Правда, отец в ответ на просьбу сказал: «Мал еще, лучше помогай матери». Но Руслану очень хотелось ходить с благовестниками и рассказывать о Боге своим сверстникам. Ведь сколько их, несчастных, потерявших родителей и близких во время страшной войны с Грузией. Не было в этом селе семьи, в которой не оплакивали бы погибших. Слезы еще не высохли на глазах матерей. Как этим людям сейчас нужен был Иисус, Его утешительное слово? В горе человек всегда ищет Бога, стремится к Нему израненной душой. Семья Руслана, отец с матерью и 3 сыновей приехала в Абхазию уже после войны, когда жизнь здесь стала потихоньку налаживаться. Так же, как и все остальные жители, они страдали от нехватки продуктов, одежды, лекарств. Но они не унывали в этих трудностях и уповали на Небесного Отца. Отец Руслана рассказывал односельчанам-рыбакам о Христе, и они приходили к ним в дом, чтобы больше узнать о Боге, помолиться Ему. Руслан тоже не стеснялся говорить знакомым мальчикам о Боге, не скрывал, что он верующий и читает Библию. Недавно Руслану исполнилось 12 лет, и он чувствовал себя уже почти взрослым. «Неужели отец не возьмет меня с собой? Ведь помочь маме могут и младшие, Сергей и Иосиф». «Нет, я должен пойти благовествовать», — думал Руслан, и в его глазах, больших и темных, словно спелые вишни, отражалась тревога. Мама поручила сыновьям приготовить для гостей комнату. И сейчас мальчики суетились, как муравьи. Они вытаскивали лишние вещи в коридор и заносили ватные матрасы, укладывая их на пол. «А этот стул выносить?» Голос Иосифа, самого младшего братишки, мечтательного и задумчивого, прервал мысли Руслана. «Конечно, выноси!» Рассеянно отозвался Руслан и поставил большой чемодан в угол. Сергей, сильный подвижный мальчик, старался уложить последний тяжелый матрас. Руслан помог брату, и вот уже втроем мальчики с удовольствием улеглись тут же на старенькие матрасы. Через открытое окно ветер приносил в комнату полуденный зной и тихий шелест листвы. «Наконец-то все готово!» — удовлетворенно объявил Сергей. Он шумно вдохнул приятный запах жареного мяса, доносившегося из кухни, и продолжил: «Из чего только мама сделала мое любимое чахохбили? Ты не знаешь, что для гостей у нее всегда в холодильнике что-нибудь припрятано?» Иосиф повернулся к Сергею. «Думаешь, что сегодня это курица?» «Руслан, хватит сердиться!» — приподнялся на локте Сергей, обращаясь к старшему брату, который никак не включался в разговор. «И как тебе хочется в такую жару печься на солнце, таскать книги? Пойдем лучше купаться». «Ничего ты не понимаешь», — сухо отозвался Руслан и направился к кухне, чтобы послушать рассказы гостей. Трудным и опасным был путь братьев. Машину часто останавливали и тщательно проверяли на постах. Христианскую литературу через границу милиция провозить запрещала. На дорогах путники встречали бандитов, которые угрожали и требовали денег. Братья молились, и Бог смягчал жестокие сердца, закрывал глаза проверяющим, хранил своих служителей от недобрых людей. И вот теперь, несмотря на все препятствия, запыленный бусик стоял здесь, во дворе. Гости внесли в дом несколько коробок с Евангелиями и трактатами. Благовестники привезли также сборник детских песен, которому Руслан обрадовался больше всего. Братья рассказывали, как жители тех селений, где приходилось останавливаться, с радостью брали Евангелие, со слезами слушали благую весть. Некоторые просили помолиться о них. Дети небольшими группками стояли между взрослыми. Они с любопытством разглядывали машину, благовестников, прислушиваясь к новым, не совсем понятным для них словам. Руслану тоже хотелось быть вместе со взрослыми, рассказывать своим ровесникам о спасении, дарить им интересные книги и яркие трактаты, пахнущие типографской краской. Из кухни в коридор вышла мама и подозвала к себе всех ребят. «Управились с комнатой? Молодцы, ребята! Вижу, что устали!» Она заботливо поправила сыновьям футболки, отряхнула приставшие к ним соринки и тихо продолжила. «Хорошие мои, для вас есть еще одно дело. Гости будут у нас неделю. Отец разрешил взять вам лодку. Плывите на ласточку к дяде Адгуру. Его бригада ловит рыбу. Попросите немного, я знаю, он не откажет». Руслану хотелось еще послушать благовестников, а Иосиф с Сергеем не прочь были полежать. Но все они понимали, что продуктов в доме на неделю не хватит, и мамино поручение надо выполнять. К тому же они любили дядю рыбака, который частенько приносил им морские диковинки и рассказывал интересные истории. И вот Руслан, Сергей и Иосиф с важным видом, с веслами на плечах, направились к берегу. Солнце стояло высоко, была нестерпимая жара. На пустынной улице ни души. Вдруг резкий свист заставил ребят замедлить шаг. Рауф, приятель Руслана, догнал их и преградил им путь. От быстрого бега лицо его раскраснелось, а рыжие вихры торчали, как щетка. В крепких веснушчатых руках Рауф сжимал потрепанный футбольный мяч. «Никак поплавать захотели?» — кивнул Рауф на весла. «А удочки где, рыбаки?» С этими словами он неожиданно натянул кепку Сергея ему на глаза. «Отстань! Некогда с тобой болтать!» Сергей недовольно поправил кепку. «Смотрите, какие мы серьезные!» Опять стал насмехаться Рауф. Было видно, что ему хотелось пошутить над младшими. Его остановил миролюбивый тон Руслана. «В море мы, на ласточку, срочно надо!» Глаза Рауфа сверкнули завистью. Ему нравилось дружить с честным и надежным Русланом. Даже тогда, когда Руслан говорил ему о Боге, Рауф посмеивался, но сильно не спорил. «И ты хочешь плыть с ними?» — презрительно кивнул он на Иосифа с Сергеем. «Оставь их, поплывем вдвоем!» — заявил мальчуган, ловко закидывая мяч в кусты. У Сергея сжались кулаки. Иосиф из-под лобья глядел на рыжего забияку. Руслан, взяв возбужденного Сергея за руку, спокойно сказал. «Тебя будут искать, Рауф». «Не будут, у меня дома никого нет. Родители подались в город за продуктами». Руслан знал, что Рауф хорошо гребет и отлично плавает. «Ладно, если не будешь командовать, присоединяйся». «Идет!» Рауф дружелюбно хлопнул Сергея по плечу и подмигнул Иосифу. Тот недовольно шмыгнул носом. Вскоре четверка мальчишек остановилась на берегу. Море встретило их ласково. Набежавшая волна лизнула загорелые босые ноги. «Жарко! Может, окунемся?» — предложил Иосиф. «Некогда. Мама ждет!» — не согласился Руслан и стал внимательно всматриваться в синюю даль. «Сейнер, ласточка, отстоял сегодня от берега дальше обычного. Его черный корпус с блестящими бронзовыми буквами четко вырисовывался на фоне голубого неба. «Ну и красотища сегодня!» — воскликнул Иосиф. «Море всегда красивое!» — мечтательно отозвался Сергей. Тут же, на песке, кверху дном, лежали рыбацкие лодки. Руслан сразу узнал свою с залатанным днищем. Не раз с отцом и младшими братьями он ходил на ней в море. Ребята легко перевернули горячую от солнца лодку и спустили ее на воду. Затем они ловко запрыгнули в нее и вставили весла в уключины. Руслан с Рауфом дружно заработали веслами. Лодка, казалось, только и ждала этого. Покачавшись, словно раздумывая перед стартом, она с легкостью стала подниматься с волны на волну. Да, это была славная, много послужившая лодка, помощница отца рыбака. Тщательно заделанная пробоина в днище напоминала о том, как однажды в шторм отца выбросило на камни. От сильного удара лодка затрещала, но крепкие доски выдержали. Осталась только небольшая дыра, величиной с отцову ладонь. Отец научил управлять лодкой всех своих детей, но младшим выходить в море без Руслана не разрешал. В их рыбацком поселке многие ребята помогали старшим ставить сети на кефаль, камбалу или сельдь. Солнце медленно двигалось к горизонту. Попутный ветер подгонял лодку, и она быстро скользила по волнам. «Мы так далеко еще никогда не заплывали», — с тревогой поглядывая на удаляющийся берег, проговорил Иосиф. «Не бойся, Рауф хорошо гребет. Сейчас возьмем рыбу и назад», — успокоил брата Руслан. Соленые брызги, словно подбадривая ребят, обдавали их разгоряченные лица. Наконец мальчики подплыли к черному борту сейнера. Рыбаки собрались у поручней и с удивлением разглядывали ребят.
1: Один молодой рыбак громко спросил.
0: «Зачем приплыли, ребята? Плохие шутки!» «Нам дядю Адгура!» — закричал Сергей, пытаясь пересилить шум мотора. Матросы заулыбались, узнав племянников бригадира. На борту показался высокий пожилой рыбак в брезентовой куртке и резиновых сапогах. «Наверное, сортировал рыбу», — подумал Руслан. Широкое загорелое лицо дяди Адгура избороздили глубокие морщины. Но глаза синие, как море, молодо глядели из-под густых, выгоревших на солнце, бровей. «Дядя Адгур, у нас гости, верующие. Мама попросила немного рыбы». Дядя Адгуру долго объяснять не надо. Он все понимает. Мальчики думали, что дядя всегда добрый и веселый. Но почему он сегодня хмурится? «Раз уж доплыли сюда, рыбы дадим», — донесся с борта его звучный голос. «Но поднимается ветер и надвигается шторм. Оставайтесь у нас». «Мы не можем остаться. Нас с рыбой ждут. Успеем!» — закричал Руслан. Старый рыбак покачал головой, потом что-то сказал одному из своих помощников, и тот быстро побежал к центру палубы. Скоро он снова появился с большим серым мешком. Дядя Адгур подтянул багром лодку поближе к судну, а молодой рыбак сбросил тяжелый мешок. Лодка глубже опустилась в воду. Приятно запахло только что выловленной рыбой. «Плывите быстрее! Вы должны успеть! Лодку направляйте левее, чтобы ветер бил не в нос, а в борт. Так легче грести», — дал напутствие дядя Адгур. «Большое спасибо! До свидания!» Ребята радостно помахали рыбакам и налегли на весла. Лодка опять с легкостью заскользила по волнам. «Перед штормом корабли уходят дальше от берега. В открытом море безопаснее. У берега они могут сесть на мель или разбиться о камни», — объяснил Рауф младшим, умело работая веслом. «Как они не боятся! Я бы не смог быть моряком», — сказал Иосиф. «Ничего, у тебя еще все впереди. Держи весло, да покрепче!» Руслан освободил место для брата и добавил. «А я пока передохну». Багровое солнце медленно исчезало в тяжелых тучах. Берег был уже недалеко, но ветер с каждой минутой усиливался. Высокие волны все выше поднимали на своих пенных гребнях маленькую лодку. Ребята все чаще стали с тревогой поглядывать друг на друга. Их волосы и рубашки стали мокрыми от воды и пота. Было заметно, что даже старшие мальчики устали грести. «Жалеешь, что поплыл с нами?» Глядя в синие глаза Рауфа, спросил Руслан. «Небось, дома лучше было». «Чего жалеть?» — отозвался друг, крепко держась за борт. «Мать с отцом приходят поздно, а я один. Хоть бы брат был или уж сестра, вам хорошо». Вдруг его слова прервал крик Иосифа. «Весло! Весло!» Все с ужасом смотрели, как ветер уносит прочь от лодки драгоценное весло. Гнаться за ним было бесполезно. «Разява! Как мы теперь поплывем?» — закричал Рауф. «С одним веслом разве далеко уплывешь?» Иосиф готов был разрыдаться. «Давайте звать на помощь», — предложил Сергей, оглядываясь на сейнер, который был уже далеко. «Ага, услышат тебя при таком ветре», — скептически отозвался Рауф. Действительно, ветер с неистовой силой гнал волну за волной, рвал с мальчиков мокрые рубашки, обдавая их вновь и вновь солеными брызгами. «Не ссорьтесь, берег совсем рядом», — успокаивал всех Руслан. «Держитесь крепче за борта. Иосиф, возьми себя в руки». Руслан изо всех сил боролся с волнами. Но одним веслом направить лодку к берегу было невозможно. Она стала неуправляемой. Волны поднимались еще все выше и выше и яростно бросали вниз. Отчаявшись, Руслан перестал грести, и весло бесполезно заплясало в уключине. Иосиф с Сергеем дрожали от холода и страха. «Еще совсем немного, и нас перевернет», — сцепившись в скамью, медленно проговорил Рауф. «Мы все пойдем ко дну. И зачем я только с вами связался?» Веснушки на его лице совсем побелели, прилипли к мокрому лбу. «Нет!» — решительно выкрикнул Руслан. «Давайте молиться все! Бог обязательно нам поможет!» Хотя Руслан и сам сильно боялся шторма, он все же в мыслях молился, прося Бога о помощи. Мальчик твердо помнил слова отца. «Всегда молись, сынок! Для Бога нет ничего невозможного!» Вспомнилась Руслана и библейская история о том, как Иисус успокоил бурю на море. «Но Рауф! Что будет с Рауфом? Ведь он не в мире с Богом!» Тяжелая волна опять силой ударила в борт лодки, заливая холодной водой босые ноги ребят. Руслан попытался встать на колени, но из-за сильной качки ему это не удалось. Тогда он стал громко молиться, сидя, закрыв глаза. «Господи, помоги нам добраться до берега, спаси нас! Прошу Тебя, Иисус, услышь нас! Успокой волны, пошли свою защиту! Господь, нам страшно! Помоги!» К примеру Руслана последовали Сергей и Иосиф. Они вспоминали свои грехи, просили у Бога прощения и помощи. Рауф сжал посиневшие от холода губы и отчужденно смотрел на всех. Заметив смятение на лице друга, Руслан, пересиливая шум волн, подтвердил его опасения. «Рауф, наша лодка может сейчас перевернуться. Если мы утонем, наши души пойдут на небо, к Иисусу. А где будет твоя душа, Рауф? Тебе надо покаяться. Ты же знаешь, как надо молиться. Я тебе говорил». Рауф с ужасом посмотрел на черные тучи, которые затягивали небо. Он наклонил голову, и Руслан услышал только отдельные слова. «Прости, прошу, Боже, курил, обманывал, прости меня, спаси!» А волны и ветер не унимались. Лодку носило уже 2 часа. Бледные, дрожавшие от холода, с расширенными от страха глазами ребята сидели, прижавшись друг к другу. Слабыми руками они держались за борт своей старенькой лодки. «Смотрите, берег совсем близко! Держитесь крепче!» — вдруг радостно закричал Руслан. Все с надеждой стали взглядываться туда, где должна была показаться желанная земля. Что-то серое, грязное, с пеной и страшными, крутящимися волнами было совсем рядом. Да, это действительно была земля, но как страшно было к ней приближаться! А волны с большой скоростью несли их именно к клокочущей полосе прибоя. Сейчас лодку закружит, перевернет, швырнет и разобьет на щепки.
2: «А-а-а! Мама!»
0: — услышал Руслан крик Рауфа.
2: «Господи, спаси нас!»
0: — голос Сергея захлебнулся в реве ветра. «Только бы не на камне!» — мелькнуло в сознании Руслана, и тут все закрутилось и померкло. Потом был глухой удар, скрип лодки, и все 4 оказались в грязной, бурлящей воде. Волна шумом отхлынула, чтобы броситься на берег с новой силой.
2: «Слава Богу! «Нас выбросило на песок, а не на камни», — соображал Руслан, пытаясь встать. Ему с трудом удалось поднять голову, ноги никак не хотели повиноваться. «Где же ребята?» «Да вон они!» — карабкаются по берегу. В нескольких метрах от себя Руслан заметил пригнувшиеся к земле три жалкие фигуры. Выплюнув песок изо рта, мальчик закричал, что было силы. «Быстрее! От воды! Быстрее! Сейчас будет новая волна!» И без того напуганные ребята, то и дело спотыкаясь, побежали по песчаному склону подальше от ревущего, готового наброситься на них моря. А море пенилось и грохотало, только теперь оно уже было не опасным для чудом спасшихся мальчиков. Они добрались до каменистого выступа в прибрежных скалах. Волны сюда не доставали, а скалы немного защищали от порывистого ветра. Обессилевшие от всего пережитого, измученные неравной борьбой со стихией, ребята устало опустились на землю. Мокрая одежда прилипла к телу, и от этого было очень холодно. Иосиф сидел на плоском камне, дрожа всем телом, губы его посинели. Заикаясь, он проговорил: «Ну и нахлебался! Я еле выбрался!» «Радуйся, что живой!» — не поднимая глаз, буркнул Рауф. Он нервно выворачивал карманы, очищая их от песка. «Только местность эта вообще незнакомая. Куда нас занесло?» Продолжал он, с тоской поглядывая на каменистые уступы, теряющие свои очертания в наступающих сумерках. «Пустяки!» — постарался ободрить всех Руслан. «Главное, мы спасены! Слава Богу!» «Только где же лодка?» «Да вот же она!» — закричал Сергей и первым бросился к перевернутой волнами лодке. Ветер заставлял мальчика пригибаться к земле, рвал его волосы, трепал рубашку. «Осторожно! Смотри, чтоб тебя не смыло!» Голос Руслана утонул в шуме бушующего моря. Он с Рауфом и Иосифом побежал вслед за Сергеем. Лодку нужно было быстрее оттащить в безопасное место, чтобы море не унесло ее навсегда. Напрягаясь из последних сил, мальчики кое-как вытолкали тяжелую, скользкую лодку на камни. К всеобщей радости оказалось, что и мешок с рыбой был цел. Отвязав его от сиденья и чуть приподнявшись, Руслан скомандовал: «Тащите!» Сергей с Рауфом с трудом вытащили тяжелый мешок на песок и посмотрели друг на друга. В их глазах застыл вопрос: куда эту рыбу теперь нести? Но раздумывать было некогда. Ветер гнал ребят в укрытие. Небо все больше затягивалось черными грозовыми тучами. Тьма быстро сгущалась. Вдобавок стал накрапывать дождь. Он холодил и без того продрогших ребят. Хотелось есть и пить. «Все, я больше не могу, я лягу тут и буду лежать». Иосиф опустился на камни возле лодки и жалобно захныкал. «Пошли к утесу, перенесем туда рыбу и переночуем», — прокричал Рауф, ежась от холодного ветра. «Эх, если б знать, где мы! Может, совсем близко от дома?» «Может, и близко, сейчас не поймешь». Руслан крепко ухватился за край мешка. «Берите быстрее, бежим!» «Иосиф, не расслабляйся, вставай! Буря все равно утихнет, и мы скоро будем дома!» Сергей почему-то неподвижно стоял, отвернувшись от всех. Было похоже, что он что-то услышал. Рауф сердито дернул его за руку. «Ты что, оглох? Скорее бежим отсюда!»
3: «Тише!»
2: Сергей повернулся к ребятам.
3: «Я слышал! Кажется, я слышал голос отца!»
2: Сергей показал рукой прямо против ветра. Все замерли и стали вслушиваться. Рауф махнул рукой. «Тебе показалось! Бежим к скале!» «Нет, надо идти туда!» — не унимался Сергей. Наконец сильный порыв ветра донес обрывки чьих-то голосов. «Руслан! Ребята! Сергей! Иосиф!»
3: «Я же говорил! А вы не верили! Отец! Там отец!» — сказал Сергей, а вслед за ним и Иосиф с радостными криками бросились бежать туда, откуда доносились едва различимые голоса.
2: Руслан устало опустился на большой камень. Из его глаз брызнули слезы. «Хорошо, что идет дождь», — подумал мальчик, подставляя лицо навстречу холодным каплям. Рауф тяжело опустился рядом. Порывистый ветер на мгновение затих. «Неужели все кончилось?» — еле слышно проговорил Руслан.
3: «Да, слава Богу!» —
2: с облегчением выдохнул Рауф. Руслан тут же повернулся к другу и с удивлением посмотрел на него. «Завтра приду послушать ваших гостей», — утвердительно сказал Рауф и тихо добавил: «Я же покаялся».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня я начну с того, что расскажу вам, каким удивительным образом исполнилось пророчество Иезекииля о Тире, которое мы читали в прошлый раз в 12 стихе 26 главы. Там было написано: «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий после смерти Иезекииля, причем исполнилось буквально. События развивались следующим образом. Жители Тира вернулись домой после Вавилонского плена, увидели, что восстанавливать руины бессмысленно, и построили новый город, но уже не на материке, а на острове. Тиряне были мореплавателями и могли лучше защитить себя на острове. И целых 300 лет развалины Тира никто не трогал. Они были величественным зрелищем. Но ни дерева, ни землю, ни камни в воду никто не бросал. Однако, когда туда пришел Александр Македонский со своим войском, то на берегу он увидел руины, а на противоположной стороне пролива, на острове, новый город. У Александра было много свободного времени, и он велел своим солдатам построить дамбу, ведущую к острову. И как вы думаете, где он взял строительный материал? Он велел разобрать руины старого Тира. Эти камни, колонны и даже каменную пыль бросить в воду. Образовалась дамба, по которой его воины смогли дойти до нового Тира. В результате Александр Македонский разрушил город настолько основательно, что с тех пор его больше не восстанавливали. Друзья мои, посмотрите, какое чудесное пророчество. Как я уже говорил, критики пытаются объяснить рассказ о Навуходоносоре тем, что Иезекииль писал эти слова уже после захвата города. Но не мог же он писать их после вторжения Александра Македонского. Только Бог может изрекать такие точные пророчества. Я был на той дамбе, которую построил Александр, чтобы достичь островного Тира. Я видел эти руины. Они раскопаны. Кругом валяется множество обломков и черепков. Признаю, что несколько глиняных обломков я подобрал и положил в карман, чтобы их можно было показать тем, кто не верит в буквальное исполнение этого пророчества Иезекииля. Ведь невозможно смотреть на обломки Тира и при этом утверждать, что Слово Божье непонятно написано. Итак, в предыдущей, 26 главе, мы познакомились с пророчеством о разрушении Тира и увидели, что пророчество это исполнилось буквально. Сегодня руины Тира свидетельствуют о точности пророчеств Слова Божьего. Во времена Иезекииля этот город был по-настоящему велик. Может быть, Иезекииль никогда не был там. Но в 27 главе он оплакивает этот прекрасный город. Я не хочу преуменьшать красоту и великолепие Тира, тем более что Иезекииль сравнивает столицу Финикийской империи с большим кораблем, потерпевшим кораблекрушение. И я не могу представить себе лучшего сравнения для этого города, бывшего когда-то давно столицей мореплавания. Почему же пал Тир? Послушайте стихи с 1 по 3 из 27 главы. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся при выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Друзья мои, что погубило Тир? То же самое, что и высеченный в скале город Петру.
гордость, гордость и высокомерие погубили многие великие народы мира. В этой главе говорится о том, как велика была Финикийская империя. Она простиралась от островов Китимских, то есть от Кипра, на котором добывали медь, до далекого Фарсиса, располагавшегося на западной окраине Средиземного моря. Как вы, должно быть, помните из Писания, пророк Иона отправился в Фарсис, но так и не увидел его. Вместо этого он попал внутрь громадной рыбы. Читаю далее, послушайте 25 стих. «Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Тир был крупным торговым городом. Туда приезжали купцы со всего мира, и в 17 стихе говорится, что на его рынках торговали и израильтяне. На рынках Тира можно было приобрести все, что угодно. Если вы хотите представить себе, каким был город Тир, то я могу прочитать вам пророчество о Вавилоне, великом городе будущего, крупнейшем политическом, торговом, религиозном центре мира из 18 главы Откровения, стихи с 12 по 14. «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди,

время – век материализма, как и во времена Тира. Тир был похож на громадный корабль. На его борту находилось все, что было нужно людям, и играла прекрасная музыка. Его жители смеялись, текло рекой вино и шампанское. Но все закончилось, Бог осудил их. Теперь жители этого громадного города плакали и стенали. Торговля прекратилась, все товары не стоили ни гроша, все богатство внезапно обратилось в прах. Печален был день падения Тира. И печально будет, если подобное случится с нами. Будьте осторожны. Не полагайтесь на благо этого мира. Я знаю, что многим людям сегодня нравится общество, в котором мы живем. В этом нет ничего плохого, если материальные блага не превращаются в вашего идола. Но, к сожалению, со многими людьми такое произошло. Сегодня даже в хороших церквях проповедники недостаточно глубоко раскрывают содержание Библии. Люди склонны просто играть в игру под названием «церковь». Они хлопают друг друга по плечу и общаются. Мы все это любим. Мы цитируем отдельные библейские стихи и верим, что этого достаточно. Мы такие благочестивые, такие религиозные. Мы ходим в церковь и принимаем участие в обрядах. Жители Тира тоже делали это. Это делали и жители Иерусалима. Но Бог уничтожил эти города. Он уничтожил их, потому что их жители неправильно пользовались своим положением. Читаем дальше. Послушайте стихи с 32 по 36. «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы. Множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Тир был великим кораблем и считался непотопляемым, но он затонул. Все его богатство поглотило море. Когда я был на развалинах Тира, я не слышал музыки или смеха, я не видел зданий, не видел золота и серебра, вокруг валялись только битые горшки, обломки и осколки того, что некогда было великим городом. Бог сказал Тиру: «Я осуждаю тебя». И эта панорама разрушений на месте былого величия должна послужить уроком для нашего поколения. В следующей, 28 главе Иезекииля, говорится о суде над начальствующими в Тире и Сидоне. Это пророчество касается не только местных городских властей, но и той одиозной личности, которая правит всеми царствами мира, то есть сатаны. Послушайте стихи 1 и 2 из 28 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Снова Господь говорит с Иезекиилем, и на этот раз передает ему два сообщения. Одно для князя Тира, другое для царя. За спиной человека, который правил крупным торговым городом, влиятельным политическим центром и военной крепостью, да и всем великим тирским царством, стоял тот, кто контролирует все царства этого мира — сатана. Сатана предлагал царство этого мира Господу Иисусу Христу, когда искушал его в пустыне.
Послушайте стихи с

5 по 7 из 4 главы Евангелия от Луки. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Господь отказался от предложения сатаны, но не потому, что не признавал его прав на владение всеми этими царствами. Христос знал, что эти царства действительно подчиняются сатане. Но Христос знал и другое. В конце концов, обязательно наступит время, когда Он Сам будет править этими царствами, но уже не как наместник сатаны, а как Господь мира и Царь царей. Хотя сегодня дьявол — это по-прежнему князь мира, господствующий в воздухе. И именно сатана управляет царствами этого мира, нравится нам такой факт или нет. Что касается толкования этого стиха, то я считаю, что в нем запечатлен прообраз Антихриста. Упомянутые здесь две личности воплощают в себе все то, что в Писании говорится об Антихристе. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. У Иоанна сказано, что Антихрист будет не один. Первая ипостась Антихриста будет отрицать существование Христа, то есть будет его врагом. Другая же будет подражать ему. Одна из этих личностей будет обладать политической властью, другая — религиозной. И вот в прочитанных только что стихах из книги пророка Иезекииля, как я считаю, мы встречаемся с прообразами и той, и другой личности Антихриста. Именно таков будет наместник сатаны. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог». Именно так будет говорить Антихрист. Апостол Павел писал о нем во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». А вот князь Тира говорит о себе: «Восседаю на седалище Божьем в сердце морей». Но Бог отвечает ему: «Будучи человеком, а не Богом, ты ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Послушайте далее третий стих. «Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Здесь упоминается пророк Даниил. Иезекииль, как вы помните, был современником Даниила, и он, вероятно, должен был очень уважать Даниила, который был первым советником вавилонского царя и Божьим пророком. Но лично я думаю, что задача Иезекииля была сложнее, ведь он жил среди изгнанников и пророчествовал им. Наверное, любой из нас предпочел бы провести одну ночь со львами и жить во дворце, чем работать вместе с пленными. Но у Иезекииля не было выбора. Что касается данного стиха, то Иезекииль, конечно же, имеет в виду премудрость Даниила и говорит, что князь Тира был очень умен. Если вы думаете, что в те времена не было мудрых людей, то вы не правы. Мне кажется, что мудрецы того времени с легкостью заткнули бы за пояс современных выпускников Гарварда. И эти правители, современники Иезекииля, действительно были мудры. Я также полагаю, что этот князь Тира олицетворяет религиозную ипостась Антихриста. Мне кажется, что он был выходцем из Израиля. Антихрист, как известно, выходит из моря, символизирующего народы мира. И мне кажется, что он будет язычником. Но его советник, религиозный вождь, будет с суши, то есть из народа Божьего. Он будет подобен премьер-министру при политическом вожде, как Даниил при царе Навуходоносоре, как Иосиф в Египте и как Дизраэль в Англии.
Может быть, это не совсем точные сравнения, но мне кажется, они помогут вам уяснить сущность соответствующих библейских пророчеств. В 11 стихе Иезекииль снова напоминает всем, что высказывает не собственное мнение, а мнение Бога. «И было ко мне слово Господне». К данному моменту пророк уже оплакал город Тир. Он рассказал о князе Тира, а теперь поведет речь о его царе. Мы не станем останавливаться на повествовании об этом местном царьке. В те времена было множество царей. Быть царем в Тире было небезопасно, нелегко было носить корону, и царская слава была недолговечна. Вспомните известную латинскую поговорку: «Так проходит мирская слава». Кроме того, за спиной царя тоже стоит сатана. Вообще, 28 глава Иезекииля — это одно из немногих мест в Слове Божьем, где говорится о происхождении дьявола и зла. Я не стану особо долго разбирать это место, однако предлагаю вам внимательно выслушать 12 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Сатана был мудрейшим из творений Бога. Не забывайте, что сатана тоже был сотворен, причем сотворен совершенным и прекрасным. Если вы думаете, что сатана — это существо с рогами, раздвоенным хвостом и козлиными копытами, то вы ошибаетесь. Так думали в средние века люди, которые питались сведениями из греческой мифологии. И приведенное здесь описание существа с рогами, хвостом и козлиными ногами — не что иное, как бог Пан или же Вак, бог наслаждений, винограда и вина. У него были рога, и ноги у него были козлиные. Изображения этого существа были обнаружены в Пергаме, в чудесном храме Аполлона, другой похожий храм был в Коринфе, третий в Эфесе и еще множество других. Но нигде в Слове Божьем сатана не описывается таким образом. В Библии говорится, что красота сатаны была совершенной. И если бы вы увидели его, вы поняли бы, что это самое прекрасное творение из всех существующих на свете. Многие бы его тут же полюбили. Ведь люди чаще всего судят о других по наружности. Когда я был ребенком, я знал одного такого человека, приверженца греховного культа. У него были сверкающие серебряные волосы, и вообще он был очень хорош собой. Женщины просто млели в его присутствии. Люди относились к нему как к Богу, и он вел себя соответствующим образом. И знаете, кем он был? Одним из наместников сатаны на земле. И я утверждаю это совершенно сознательно. Я тогда был еще ребенком и знал слишком мало, а в результате этому человеку едва не удалось сбить меня с толку. Но внутреннее содержание этого служителя сатаны было поистине ужасным. Апостол Павел пишет о таких людях во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи с 13 по 15. «Таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Вот и пророк Иезекииль характеризует такого служителя благожелательными, казалось бы, словами. «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». И далее, в 13 стихе, он пишет. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями — рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего».
Однако никакая внешняя красота не может затмить греховной сущности этого создания, вознесенного так высоко и павшего так низко. Вот о чем следует помнить, когда мы прельщаемся чем-то блестящим и приятным на первый взгляд. Мишура земной жизни опасна, потому что она может привести нас к гордости и к такому же падению, которое претерпел когда-то давно венец творения Божьего сатана. И на этом, друзья мои, наша беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим читать повествование Иезекииля о сатане и узнаем много нового и поучительного об этом опаснейшем и искуснейшем из обманщиков. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 4 часа 56 минут.
1: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере.